0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM.
3: Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: береги своих желаний. И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь.
1: Местное время 4 утра.
2: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто, бывает.

0: город на одной волне.
1: Местное время 5 часов утра.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: чтобы обрести... Местное время 6 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

Наверное, такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машины предложат с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Солярис S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотренной версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд «Нево». Он дополнит уже представленный у нас «Аватар» и «Дипл». Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины «Нево» попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтаж. Варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья. А если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Бауэр» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
1: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.
2: Не махай!

0: дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, округ 304-100-103-300.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

Местное время 9 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать, чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку
4: осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
3: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
6: О, элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлей.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности,

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Щенарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Вроде и неказистая рыбка ёрш, но куда ж без него? Колючий, сопливый, но наш. В последнее время из-за колоссального загрязнения воздуха все больше людей стремятся отдохнуть с удочкой у воды. В этих случаях важен не столько улов, сколько возможность побыть на природе и снять стресс. Вот тут-то ёрш и выручит. Он, как и окунь, обитает практически везде. В заливах, ямах с тихим течением, карьерах и даже больших прудах.
3: Не клюет.
2: Осенью, начиная с сентября, клев ерша становится очень активным и продолжается всю осень и предзимье. Не дает он скучать рыболовам над лунками и зимой. Выражение «не клюет» — это не про ерша. Иногда он начинает даже надоедать. Естественно, это не касается ершей крупных, как их называют, королевских, весом до 100-150 грамм. Но таких сейчас становится все меньше и меньше. Они являются желанной добычей для рыболова с любым стажем. Если удается попасть на скопление ершей, то клев, скорее всего, будет жадным и непрерывным. Если же поклевок сопливой колючки долго нет, значит, надо сменить место в поисках блуждающей стаи. Никакие изыски в снасти не нужны. Ерш – рыба непривередливая. Только желательно крючок привязывать не слишком мелкий, лучше с длинным цевьем. С такого рыбешку легче снимать.
3: Хороша уха.
2: Ну а уха из ершей – это вообще бренд. Некоторые рестораны и сейчас заключают договоры с отдельными рыболовами на поставку живых ершей для приготовления этого изысканного блюда. Но можно и самим дома соорудить ушицу не хуже. Только ни в коем случае не надо чистить от чешуи ни ершей, ни окуней. И слизь смывать тоже не надо. Все это и придает ухе неповторимый аромат и навар, как и пленочки жира в брюшной полости. И, боже упаси, варить мелочь в марле, как рекомендуют некоторые издания. Бульон из тряпки. Фу, какая гадость. Думается, что сейчас в любом доме найдется дуршлаг или сито, чтобы процедить бульон от косточек. А уж потом в него можно и судачка, и иной рыбки добавить. Это уж по вкусу и возможностям. Приятного аппетита!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: В Кала-Ямарья-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921 017 89 20.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кибиток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Пока наступивший внезапно октябрь нещадно заставляет нас смириться таки с уходом лета, давайте, друзья, несмотря ни на что, бодриться и держать себя в форме, ведь рано или поздно хмурая осень сменится более светлыми временами. Ну а быть в тонусе и быть готовыми к позитиву всегда поможет музыка местного. Очередная порция горячих треков ждет вас в ближайший час на 104. Наш крутой кипяток готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением, выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Сегодня нас с вами ждет двойная потеря. Останемся мы без талисмана на счастье, ну и, соответственно, без добра. Так, увы, бывает, друзья, когда братья Заситкевичи из группы «Добро» обозначили свой трек как тот самый амулет. И внезапно вместе с ним они нырнули за пределы нашей двадцатки. Трек на счастье, группа «Добро». Прощаемся.

Теперь, друзья мои, плавно переходим мы к интригующему процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне крутого кипятка встречайте новинку от талантливой Мэри Гу. Трек «Настоящее». Эту песню, как и многие предыдущие, Мэри Гу написала сама. И назвала ее довольно нетрадиционно. Саундтрек для летней прикольности. Лето, правда, уже в прошлом, а вот для прикольности мы всегда время-то найдем, тем более осенью. Старт в крутом кипятке с 20-й строчки, трек «Настоящее». Мэри Гу.

На 19-й ступени закрепился прошлый дебютант, точнее банда. Красотка Зиверт и ее сестра по дуэту Эвер. Их совместная работа «Давай на самый верх» звучит прям как призыв, но пока, увы, не удается ей даже сдвинуться с места. Вероятно, девчонки копят силы и через недельку-другую как выстрелят. Ну а пока номер 19, трек «Давай на самый верх». Зиверт и Эвер.

0: самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: На 18-й строчке, как и неделю назад, прозвучит свежая работа Вани Дмитриенко «Отражение». Поклонники Вани на днях, кстати, чуть вздрогнули. В соцсетях мелькнула новость о том, что Лариса Долина, друзья мои, мечтает спеть с Ваней дуэтом. Эта мысль прозвучала у Ларисы в тот момент, когда ее спросили, кто же из молодых дарований ей нравится. Тут-то Лариса Долина и вспомнила про Ваню, добавив, что с удовольствием с ним бы спела. Мол, у него особая энергетика, неподдельная слегка детская искренность, и песни он пишет хорошие. Ну, о реакции Вани на эту инициативу пока ничего не известно. Вероятно, паренек еще приходит в себя после такой вот новости. Главное, чтобы устоял на ногах. Ну и на 18-й ступени чарта. Трек «Отражение» Ваня Дмитриенко.
2: Знаешь,

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда скатился певец Мот и его «Танцы под Шаде». Сдал он резко за неделю сразу минус 5 позиций. Практически тяжеловес он у нас теперь. Вероятно, Мот просто чутка расслабился, друзья, на тренировках и переключился на свои любимые блюда – котлетки с пюрешкой и курочку в сливочном соусе с макарошками. Ну, знаете, я бы сейчас на обед тоже от этих блюд бы не отказалась. Сначала вкуснятина, а потом уже танцы. Хоть под Шаде. Трек «Шаде», Мот, 17-я строчка крутого кипятка.

0: На 16-ю строчку спустился сегодня певец Акмаль. Правда, в последнее время о нем больше говорят как о новоиспеченном муже, а не как о певце. Ну а паренек тем временем готовит для поклонников сюрприз. На 27-й год Акмаль запланировал свой большой гастрольный тур. Выступит он в разных городах, даже самых дальних. Какой же из них станет для него любимым, мы пока можем делать ставки. Тем более как раз атмосфера-то подходящая. Трек Акмаля «Любовная» у нас уже звучит на 104. На 16-й строчке крутого кипятка Акмаль.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Акмаль, конечно, этой осенью стал оплотом и фактически амбассадором традиционных семейных ценностей, но и другой добрый молодец нашего шоу-биза готов похвастаться тем, что избавился, наконец, от одиночества. Правда, немного другим путем он это сделал. Хабиб, друзья, сообщил подписчикам о пополнении у себя в семье. Он завел собаку и поделился радостью у себя в соцсетях. Мы-то с вами думали, друзья, что трек Хабиба «Моя малышка» — это о поисках второй половинки, но после новостей о собаке название трека, согласитесь, приобретает уже совершенно иной смысл. Хотя неблагодарно это занятие — искать глубокий смысл в современных песнях. Просто пойте и танцуйте. Пятница в разгаре, друзья. Хабиб «Моя малышка» номер 5.

На 14-й ступени встречаете хит команды «Моя Мишель» на «Малиновой луне». В отличие от коллег по цеху Акмали и Хабиба, Таня Ткачук свое личное оберегает от внимания публики. Вряд ли мы увидим у нее в соцсетях фото с собакой или тем паче с возлюбленным. Таня честно на этот счет говорит, что ей важно сохранять личное пространство и не превращать каждую часть своей жизни в публичную историю. Поэтому поклонники догадываются о ее личных событиях по песням куда чаще, чем через светскую хронику. Точно известно лишь, что Тане 37, она не замужем, и детей у нее пока нет. А 14-я позиция в чарте у Тани есть. Еще одна двузначная цифра в копилочку. Трек на «Малиновой луне» «Моя мишень».

0: Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда рухнул трек, который еще неделю назад эффектно красовался в десятке лучших на 6-й позиции. Это хит «Эпилог», друзья, спетый нежно Димой Биланом и Анной Асти. Но у Димы сейчас, кажется, несколько иные заботы. Он вовсю увлекся участием в пиар-компании одного корейского косметического бренда. К слову, Билан стал первым официальным амбассадором этого бренда в странах СНГ. Одно из косметических средств даже получило специальное оформление «Дима Билан Эдишн». Ну и певец лично участвовал в разработке этого средства, а в дизайне появились даже его автограф, портрет и рукописные элементы. Смотрится это все, наверное, не менее ярко, чем звучит в чарте Димин трек «Эпилог». Сегодня он на 13-й ступени.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

На 12-ю строчку шагнул Андрей Звонкий. Певец успевает и хиты на студии записывать и выпускать, и выступать в роли доброго волшебника. Летом он исполнил заветное желание выпускников, друзья. Школьники записали сначала видео и пригласили Звонкого на свой праздник. Но тут Андрей неожиданно появился на этом мероприятии во время флешмоба под его же песню «Голоса». Музыкант вышел на сцену, присоединился к танцу детей, но и обратился к ним с напутствием, призывав их верить в чудеса и слушать свой внутренний голос. А мы пока послушаем свежий хит Звонкого. «Красота» номер 12 в чарте.

красотой, друзья мои, такой вот прям концентрированной девчачьей был наполнен на днях праздник в семье Сергея Лазарева. Он подготовил для дочери Ани сюрприз к ее дню рождения. Организовал Сергей праздник в розовых тонах в стиле Барби. Именинница появилась перед гостями в пышном длинном платье оттенка розовый щербет. Ну и заняться на празднике детям было чем. Там был игровой центр с батутами, сухим бассейном, мастер-класс по росписи ткани. Каждый гость в итоге ушел домой с авторской футболкой. Ну а сама же именинница изобразила на своей футболке пейзаж с желтыми цветами на полянке. Вот такой вот был 8-летие девочки хэппи-энд. А нас с вами ждет другой хэппи-энд от Лазарева и Гагариной на 11-й ступени крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее Мари Краймбрери, чей трек «Ты помнишь» нынче красиво взлетел в двадцатке. Сразу на 5 позиций за неделю. Девушка тем временем отправилась в масштабный тур по России, который продлится у нее до апреля. В плане у Мари 18 городов от Иркутска и Хабаровска до Казани, Уфы и Смоленска. Таким образом, певице предстоит проехать с концертами практически через всю страну. Кстати, если все заявленные выступления пройдут при полной продаже билетов, общая выручка от концертов может превысить, только вдумайтесь, 200 миллионов рублей. Красивая цифра, ведь правда? Как и ее хит «Ты помнишь», он у нас на 10-й ступени крутого кипятка сегодня. Мари Краймбрери.

Действительно, долетели и мы с вами до 9-й ступени крутого кибитка, куда поднялась певица Севиль с треком «Бриллиант». Сегодня именно так говорят о ней коллеги по сцене, называя девушку настоящей находкой для группы. А ведь 4 года назад ей было очень волнительно самой, когда она только-только пришла в группу. Самую топовую группу, как говорит сейчас Севиль, группу номер один. Севиль не скрывает при этом благодарности Артику за его продюсерское чутье, когда она хотела отложить выпуск своего трека «Гармония». Именно Артик настоял, а я бы начал именно с «Гармонии». Но результат, думаю, вы помните. Песня в тот год буквально взорвала чарты. «Бриллиант» этот пока успех повторить не в силах, а у трека лишь 9-я строчка крутого кибитка. Севиль, Артик, Асти.

На восьмой ступени еще одну новинку готова я вам, друзья, подарить. Свежий глоток воздуха от молодого рэпера Вити, который выступает на сцене как Бай Индия. Родился Вити и вырос в Сочи. В детстве он слушал рэп и увлекался творчеством Эминема и 50 Сента. В 17 он начал записывать первые треки, и вот спустя 10 лет Вити уже опытный малый. Спел он хит «Шаде» с Мотом, а теперь дебютирует в чарте с сольной работой. Трек «Спектакль», знакомьтесь. Старт в чарте сразу на 8-й строчке. Бай Индия.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет Ювелир Прайл. Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир Прайл. Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Здесь, как и в прошлый раз, газует Юля Зиверт. По итогам лета девушку признали самым популярным артистом. Именно ее песни включали мы больше всего. Это, кстати, не первое ее признание. Этой же весной Зиверт уже называли самой популярной певицей в России. В эти выходные красотка выступит в северной столице на огромной площадке на Газпром-арене. Ну и зрителей ждет программа «Где-то в ретро». Вот там-то Юля разгуляется точно на полную. Газовать так газовать. А у нас в чарте сегодня так. Разминочка на 7-й ступеньке. Трек «Газ» Зиверт.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На шестую ступень поднялся Тима Белорусских. Его мысли поползли неспешно вверх, за неделю прибавив сразу две позиции. Так, глядишь, и в пятерку лидеров пацан вернется. А пока номер 6 в крутом кибитке. Трек «Мысли» Тима Белорусских.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее, как и неделю назад, Люся Чеботина. Ее горгона закрепилась своими щупальцами покрепче. И уступать пятую позицию чарта никому из конкурентов не собирается. Вот хватка так хватка. Учитесь, господа. Люся Чеботина, трек «Горгона».

На четвертой строчке прошлые обладатели бронзы. Парни из группы «Градусы». Они ребята опытные, за славой особо не гонятся. Признаются, что очень уважают некоторых молодых певцов. Например, Сироткина, группу «Золото», ну и Кирилла Лирика. На последнем имени я, пожалуй, тормознусь. Возможно, именно он подсидел наших любимчиков на третьей ступени чарта. Скоро это выясним, а пока номер 4 в крутом кипятке «Градусы» и трек «Нависи».

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Кто же на третьей ступени, друзья? Лирик ли? О да, здесь именно он. Молодой, перспективный. Тот, который сумел потеснить опытных градусов и занять вакантную третью ступень пьедестала. Его аутентичная сегодня сияет бронзовыми оттенками. Встречайте, Лирик, бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта оставляет у себя Катя Айова. Ее миролюбивый и дружелюбный трек «Мы» вторую неделю подряд радует и согревает наши сердца на второй ступени чарта. Трек «Мы» Катя Айова. Серебро крутого кипятка.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине чарта. Сегодня без вау-эффекта и без сюрпризов. Дуэт Баста и «Моя Мишель», друзья. Их классный и крутой хит «Если я буду танцевать». Предлагаю нам с вами это скромное «Если» отодвинуть пока в сторонку, ну и пуститься в пляс, танцевать от души прямо сейчас под ритмы обладателей золота чарта. Баста, Таня Ткачук, они лучшие сегодня.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Баста, «Моя Мишель» и трек «Если я буду танцевать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Отдыхайте, наслаждайтесь и не скупитесь на добрые и хорошие поступки. Ну а мы щедро отблагодарим вас музыкой. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые. А также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.
3: Местное время 14 часов.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Тиканина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Таком сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калая Мария Пой требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: За окном видно вот такие горы.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила». ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Дорогая длина». Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим аксессуарам. С характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтаж. Варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья. А если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Солярис S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5 и 7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в России еще один суббренд «Нево». Он дополнит уже представленные у нас «Аватар» и «Дипл». Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины «Нево» попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным.
2: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
3: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике «Санис» на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. «Санис» делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Лучший способ согреться – бег.
3: И сколько бегать?
2: До магазина «Сила» и обратно.
4: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: ты так красива, невыносима.
1: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
2: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал,

0: Местное радио. Реклама на местном радио.
1: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайне на 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляют.
4: осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
3: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Вроде и неказистая рыбка ёрш, но куда ж без него? Колючий, сопливый, но наш. В последнее время из-за колоссального загрязнения воздуха все больше людей стремятся отдохнуть с удочкой у воды. В этих случаях важен не столько улов, сколько возможность побыть на природе и снять стресс. Вот тут-то ёрш и выручит. Он, как и окунь, обитает практически везде. В заливах, ямах с тихим течением, карьерах и даже больших прудах.
3: Не клюет.
2: Осенью, начиная с сентября, клев ерша становится очень активным и продолжается всю осень и предзимье. Не дает он скучать рыболовам над лунками и зимой. Выражение «не клюет» — это не про ерша. Иногда он начинает даже надоедать. Естественно, это не касается ершей крупных, как их называют, королевских, весом до 100-150 грамм. Но таких сейчас становится все меньше и меньше. Они являются желанной добычей для рыболова с любым стажем. Если удается попасть на скопление ершей, то клев, скорее всего, будет жадным и непрерывным. Если же поклевок сопливой колючки долго нет, значит, надо сменить место в поисках блуждающей стаи. Никакие изыски в снасти не нужны. Ёрш – рыба непривередливая. Только желательно крючок привязывать не слишком мелкий, лучше с длинным цевьем. С такого рыбешку легче снимать.
3: Хороша уха.
2: Ну а уха из ершей – это вообще бренд. Некоторые рестораны и сейчас заключают договоры с отдельными рыболовами на поставку живых ершей для приготовления этого изысканного блюда. Но можно и самим дома соорудить ушицу не хуже. Только ни в коем случае не надо чистить от чешуи ни ершей, ни окуней. И слизь смывать тоже не надо. Все это и придает ухе неповторимый аромат и навар, как и пленочки жира в брюшной полости. И, боже упаси, варить мелочь в марле, как рекомендуют некоторые издания. Бульон из тряпки. Фу, какая гадость. Думается, что сейчас в любом доме найдется дуршлаг или сито, чтобы процедить бульон от косточек. А уж потом в него можно и судачка, и иной рыбки добавить. Это уж по вкусу и возможностям. Приятного аппетита!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Дорогая длина». Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим акцентам. Аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья, а если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Bauer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

этот день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-40-09 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Солярис S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотренной версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд «Нево». Он дополнит уже представленные у нас «Аватар» и «Дипл». Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины «Нево» попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Местное время 9 вечера.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твой.

0: что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, пути вот. Я хочу, чтоб никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и этому

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не